Прекрасила, не хотела, твой свет околела. Не хотела, не хотела, по ошибке залетела. Все обрушила мечты я, но так строго не судила.